0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама.
1: Так, и что у нас тут?
0: 200 тысяч рублей на уют.
1: Это как?
0: Совершай покупки в Порт Уют и получи возможность выиграть 200 тысяч рублей на новую мебель, а также технику и море мебельных призов. Акция проводится с 12 марта по 1 октября 2026 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках ввести поездки, получение уточняйте на сайте portuyut.ru или в ТЦ Порт Уют по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО УК Порт Уют. Реклама. Не оферта. 18+. Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Неудивительно, ведь здесь впечатляющий выбор.

0: улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама не оферта.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
3: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
2: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
4: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: BLG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре BLG на Новикова Прибоя 4.
8: BLG. Надежность в движении.
9: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
10: Просто так.
9: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbdefensbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Майка в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Весна, пора перемен. А в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» на волне японского.

0: российских технологий. Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
1: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
2: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
3: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
2: Стоп, у официалов всегда дорого.
3: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
1: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
4: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.

0: подчиняется мне.
1: Мебельстройцентр «Интерьер Мол». ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио

0: Белгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама, не оферта.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
5: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь.
6: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
7: Условия.
6: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
7: Миссия выполнима.
6: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
7: РЖД медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Кату Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа. Чудеса света на радио.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является поездной картой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте официальных дилеров или на сайте.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
10: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
11: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
15: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло». We'll be right back.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-79-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк. Это рамная конструкция. Полный привод и премиальный салон. В одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
3: «Агат». Покупай выгодно.
4: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
5: «Никастринг».
6: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.

не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступным.

0: и большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести Джайку всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в Джайку Нижегородец. Цена указана на автомобиль Джайку J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж Джайку Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
1: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООСЗ «Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.

0: аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить. Диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт Уют». Красноармейская, 15Е.
2: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
3: Exceed. Born for more.
4: Реклама, не оферта.
5: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь.
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
8: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта.
9: Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО «УКА Открытый материк». Реклама. Не оферта.
10: Ждет построен.

0: Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kivaizdefisnn.ru.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Автомобили Lysan официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysan. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров и на сайте.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-46-26, 16-02. Зона и точное время доставки. Уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: 6+. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1-05 по 31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
10: Неделя с Крейгом Дэвидом на «Радио Монте-Карло».
11: Hotline.
12: Крейг Дэвид отличается особой скрытностью в том, что касается его личной жизни. Песни Крейга всегда наполнены чувствами, и сложно поверить, что у исполнителя нет отношений. Однако ни сам певец, ни вездесущие журналисты о них ничего не сообщают. А если в интервью речь заходит о любви, то Крейг охотно рассказывает о любви к музыке, спортивной обуви и современному кинематографу, а еще к футболу. Дэвид – ярый болельщик команды своего родного Саутгемптона.
11: Крейг Дэвид. Hotline.

0: реклама.
1: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-003.
4: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
5: Я пропою. Максимум дают.
6: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальность. Актуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».

0: Агат. Покупай выгодно.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете...

0: Реклама.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.defis.nn.ru. 18+.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
7: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
6: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
9: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
10: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
11: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООО «За новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: избранные удовольствия на радио Монте-Карло. Работа мечты. Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями. Уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Цингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у Морелло со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День уморелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умореллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами.
1: Избранные удовольствия на радио

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УГРН П 304-526-011-800-121.
3: Кондиционеры Аква понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. Аква. На волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры Аква в компании «Атмосфера». 423-00-52.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
9: 6 миллионов отдал.
8: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
9: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
8: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
9: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
8: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
2: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимумов выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-6-89-840. Город Москва.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Хочу, хочу, хочу.
0: Что?
1: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
0: Легко.
1: Интерьер, мол, все легко.
0: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
3: Евро пою, звонки все максимум.
4: Проверь зрение выгодно. В центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
5: «Ника Спринг».
6: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
8: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
7: Стоп, у официалов всегда дорого.
8: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
9: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
10: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
11: Я вижу результат. Я Садко. Вы делитесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко.

0: большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Весна, пора перемен. А в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. УкрАНП 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте «Масленыч.ру».
4: У меня нет комплексов, разве что один. Комплекс исследований для оценки женского здоровья. Гинекологический чекап в клинике Александрия. Будьте в себе уверены. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс сдан. Каркас «Монолит» 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама. Автомобили Lysian официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров LiAuto. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liautoofficial.ru. Lysian. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-7799.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle. Сочинять музыку Крейг Дэвид начал еще подростком. Он научился неплохо играть на гитаре и аккомпанировал отцу, который выступал в одной из групп Саутгемптона. В 14 лет отец пристроил его диджеем на пиратское радио, и единственное, чего Крейг тогда боялся, что станцию накроют и отберут все пластинки. Попутно на свои увлечения Крейг зарабатывал в Макдоналдс и фирме по продаже пластиковых окон. А в 16 лет, по настоянию матери, он отправился на национальный конкурс авторов песен и выиграл его. Всего через несколько лет вышел его дебютный альбом «Born to Do It». Пластинка соединила британский UK Garage и американский R&B, быстро возглавила чарты и закрепила за Крейгом статус новой звезды. Крейг Дэвид и Джей Шон. Stuck in the Middle.

0: Реклама. Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
1: «Агат». Покупай выгодно.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
4: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
5: Ждет построен

0: Дом сдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kyparis-nn.ru.
1: Белджи X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре Белджи на Новикова Прибоя 4.
2: Белджи. Надежность в движении.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Весна, пора перемен. А в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Терек, улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-303.
3: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
4: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
5: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
6: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
7: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
8: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
9: Платформы, рынок, технологии.
8: Монетизация.
9: Цены, процедуры, практические инсайты.
8: Нейросети на практике.
9: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
8: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
9: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
12: Открывая острова. На радио Монте-Карло.
13: Маяк Анива.
14: Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящая на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы. Тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946-м, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше – жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
12: Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdevizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
13: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
16: Слушайте радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
2: Exceed. Born for more.
1: Реклама, не оферта.
3: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД медицине.
4: Условия.
3: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
4: Миссия выполнима.
3: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
4: РЖД медицина.

0: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.

0: Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», Лобачевский плаза и Большая Покровская, 57.
1: А если что-то беспокоит? Вы позвонили в клинику «Александрия». Разберемся досконально. УЗИ, анализы, консультации врачей-экспертов. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Кату Ярык. В Алтайских горах есть место, где дорога становится настоящим испытанием. Это Кату-Ярык, крутой перевал, ведущий в долину реки Чулышман. Его название связывают с алтайскими словами «кату» – твердый, и «ярык» – расщелина. Главная особенность Кату-Ярыка – резкий спуск длиной около 3,5 километров с уклоном до 35 градусов. Для туристов это один из самых впечатляющих маршрутов Алтая, а для водителей – полноценная проверка. Проехать здесь могут только подготовленные полноприводные внедорожники, а разъехаться на крутых поворотах можно лишь в специальных карманах. До 1989 года автомобильной дороги в долину Чулышмана вообще не было, и только в 2011 начали строить более безопасную альтернативу. Впрочем, Кату-Ярык знаменит не только сложной дорогой. С перевала открывается одна из самых завораживающих панорам Алтая. Каменные ущелья, лента реки Чулышман, водопад Карасу и крутые склоны, уходящие вниз почти отвесно. В этих местах издавна жили тилингиты, суровый алтайский народ, чьи потомки и сегодня сохраняют связь с этой землей и встречают путешественников сдержанно, но гостеприимно. Кату-Ярык красив в любое время года. Весной долина оживает после снега, а летом склоны покрываются травой, кустарниками, хвойными деревьями, цветами и ягодами. Осенью зелень сменяется золотом и багрянцем, и к этим краскам добавляются синева неба и холодный блеск реки. Зимой же перевал становится почти сказочным. Скалы белеют, небо тяжелеет, водопады застывают ледяными колоннами. Эта панорама давно вошла в художественную память Алтая. Ее запечатлел Григорий Чарозгуркин, ученик Шишкина и один из главных художников Сибири. Его картина «Водопад Кату-Ярык» напоминает, что здесь впечатляет не только высота и опасная дорога, но и сила горного пейзажа. Чудеса света на радио.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Квартиру.

0: круглосуточно
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
6: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама.
1: Я вижу
2: Я Кузьмина Наталья, косметолог Садко. И я выбираю интеллектуальное омоложение. Люблю добиваться реальных результатов в реальном времени. Сочетание высоких технологий и безупречной эстетики – залог вашего идеального преображения. Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что?
4: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
5: Легко!
4: Интерьер, мол, все легко.
5: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
6: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
7: «Никастринг».
8: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Телухин АА. УКРНП 304-526-011-800-121.
4: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
5: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.

0: Домсдан. Готовые квартиры с отделкой. Подробности на сайте kiparis-nn.ru.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
13: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
14: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение по другим организациям. Правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Музыка весны. На «Радио Монте-Карло».

0: с Крейгом Дэвидом на радио Монте-Карло. Domino's. Личная жизнь Крейга Дэвида много лет остается закрытой темой. В интервью, как только речь заходит о романтических отношениях, музыкант обычно отвечает очень сдержанно или быстро меняет тему разговора. Впрочем, кое-что о себе он все же рассказывал. Например, несколько лет назад Крейг признался, что не женат и сознательно взял паузу в отношениях, потому что хочет не случайных романов, а настоящего чувства. Позже он говорил, что по-прежнему придерживается этого взгляда.
1: Крейг Дэвид. Domino's.

0: Реклама.
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина ИП 304-526-011-800-121.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк на Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
5: Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте fregatnn.ru. Банк-партнер ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
7: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
8: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и

0: Эти на практике. Контент, продвижение, новые возможности дохода. Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы». 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
2: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
1: Стоп, у официалов всегда дорого.
2: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
3: Масляный сервис за 6500 рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
4: Реклама. Акция для пользователей приложения АГДРФ с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
5: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
6: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
7: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
8: Я пропою, звонки всем максимум дают.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors. Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь.
11: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер.
12: 6 миллионов отдал.
11: Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
12: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
11: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
12: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
11: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
13: Указана максимальная цена при продаже с учетом минимальных выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Вы слушаете

избранные удовольствия. На радио Монте-Карло. Работа мечты. Уморел. Говорят, можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и чужую работу. Итальянские пенсионеры с этим явно согласны. В Италии даже появилось специальное слово для тех, кто с особым интересом наблюдает за стройками, дорожными работами и любыми серьезными мужскими занятиями. Уморел. Обычно это пожилые мужчины, которые стоят у ограждений, заложив руки за спину, внимательно следят за процессом и время от времени дают рабочим непрошенные советы. Считается, что родина этого явления – Болонья. Само слово произошло от местного диалекта «омарелло», что можно перевести как «мужичок» или «маленький человек». В современном значении термин появился в 2005 году благодаря итальянскому писателю и блогеру Данилу Массотти. Именно он начал использовать его в своем блоге, описывая характерный тип городских наблюдателей. Со временем слово закрепилось в языке и даже было включено в авторитетный словарь Николо Дзингарелли. Изначально к таким наблюдателям относились с иронией, местами даже с раздражением. Но со временем отношение изменилось. Итальянцы увидели в этом не просто привычку стоять и смотреть, а особый городской обычай. Данила Массотти даже собирал фотографии у Морелло со всей страны, превратив их в итоге в своеобразный культурный феномен. Для умореллов появились карты и мобильные приложения, которые показывают, где в городе идут работы, чтобы ни один заинтересованный наблюдатель не остался в стороне. В 2021 году была выпущена настольная игра под названием «День умарелла», а в Болонье в 2017 году одна из площадей получила название «Площадь умареллов». Власти тогда в шутку заявили, что ее стоило открыть еще в процессе стройки. Впрочем, иногда это увлечение приносит и вполне практическую пользу. В городе Риччоне, например, пенсионерам официально доверили наблюдение за строительными площадками. Они фиксировали движение техники и помогали контролировать процессы. За это им даже выплачивали вознаграждение. Сегодня по всей Италии продаются фигурки этих наблюдателей. Маленькие мужички в характерной позе с заложенными за спину руками. Такой личный уморел можно поставить на рабочий стол, как шутливое напоминание о том, что всегда найдется тот, кто внимательно следит за любым делом. Или подарите родственнику, который любит стоять над душой и помогать делу ценными советами. Избранные удовольствия.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения подробнее организации акций и правила на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Автомобили Лисян официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров Лиавто. Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Условия акции, перечень моделей, комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Чем это вы тут занимаетесь?
2: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
1: Точно?
2: Точно. Цифровая стоматология в клинике Александрия. Революционный подход к здоровью зубов.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит» 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Хочу, хочу, хочу.
1: Что?
8: Новую мебель, кухню, плитку, сантехнику, двери, обои и шторы.
1: Легко.
8: Интерьер, мол, все легко.
9: ТРЦ «Жар-птица», минус второй этаж.
10: Семейный тариф в аквапарке.

0: ООО «Акватория развлечений».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Весна. Пора перемен. А в «Экспокар» грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый «Теннет» с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей. Все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в «Экспокар» по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте. Количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на «Теннет Т7» в комплектации «Прайм». Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
1: LG X70. Универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре LG на Новикова Прибоя 4.
2: LG. Надежность в движении.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
6: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
8: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors. Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: «Пять песен о любви» на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, стране 3, помещение 8-28, Угран 118-78-46-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
16: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
17: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
21: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Узбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
3: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
4: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
5: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
6: Я вижу результат. Вы делитесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат.

0: только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
1: Exit. Born for more.
0: Реклама, не оферта.
2: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
3: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
2: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио Монте-Карло.

0: Мама. Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
1: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-230-933. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 030 000 рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец.
3: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама, не оферта.
4: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
7: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
6: Стоп, у официалов всегда дорого.
7: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
8: Масляный сервис за 6,5 тысяч рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
9: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Неоферта. 0+.
10: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис.дефисмол.ру. Весна уже здесь.
11: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? «Танк» — это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье — уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
12: «Агат. Покупай выгодно».
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

сюжеты на радио Монте-Карло. Создание мгновенного фото. В мире фотографии есть кадры, которые становятся символами целой эпохи. Один из таких снимков был сделан в лаборатории Polaroid в середине 20 века. На фотографии главный химик компании Говард Роджерс. Он сидит за столом, окруженный тысячами крошечных бутылочек. С виду это обычный лабораторный стол, заставленный химическими растворами. Но именно так выглядела работа, из которой выросла технология мгновенной фотографии. В этих бутылочках красители, проявители, химические комбинации, которые команда Polaroid подбирала годами. Почти 15 лет ушло на то, чтобы приблизиться к идее мгновенной цветной фотографии. Более 5000 экспериментов, каждый из которых мог закончиться ничем или стать шагом вперед. Исторический кадр хранит множество деталей. Снимок сделан в 1950-х годах, когда над мгновенной фотографией работали практически вручную, смешивая, тестируя, ошибаясь и снова пытаясь. Говард Роджерс, сидящий на переднем плане, был человеком, которого можно назвать архитектором цветной фотографии Polaroid. Именно его исследования привели к созданию первой успешной цветной пленки, представленной миру в 1963 году. Возможность увидеть фотографию сразу после съемки изменила не только технику, но и само отношение к изображению. От семейных снимков до искусства и моды. А кадр со множеством флаконов часто вспоминают как пример того, что за любым технологическим прорывом стоит не только идея, но и огромная лабораторная работа и тысячи попыток. Непридуманные сюжеты на радио «Монте-Карло».

0: реклама.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleno.ru.
4: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
5: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nn.ru. 18+.
6: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
7: «Ника Спринг».
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: люкс.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал. Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск. Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azs-terminal.ru.
2: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. ООО «Академия женского здоровья и репродукции человека». Имеются противопоказания.

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятные.

0: Армейская 15Е.
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
2: Я пропою, звонки всем максимум дают.
3: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
4: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивительно.

0: Пик. Улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Тэнк. Это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Тэнк».
2: «Агат». Покупай выгодно.
3: Ждет по...

0: 39-33-39-33, Нижний Новгород, ООО «Акватория развлечений».
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН 118, 78, 47, 26, 16, 2. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-466-89-840. Город Москва.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
0: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи – супер.
9: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
12: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Весна, пора перемен, а в Экспокар грандиозная распродажа. Обменяй свой авто на новый Тенет с выгодой до 700 тысяч рублей. Широкий выбор автомобилей, все комплектации и цвета в наличии. Ждем вас в Экспокар по адресу улица Ларина, 28Б. Успейте, количество автомобилей по акции ограничено. Выгода предоставляется на Тенет Т7 в комплектации Prime.
1: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
2: Условия.
1: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
2: Миссия выполнима.
1: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
2: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-3003. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 030 000 рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама, не оферта.
7: У меня нет комплексов. Разве что один. Комплекс исследований для оценки женского здоровья. Гинекологический чекап.

0: реклама.
1: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
3: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Відкривая острова на радио Монте-Карло.
1: Маяк Анива. Загадочный остров Сахалин восхищает не только своей природой, но и рукотворными достопримечательностями. Одна из самых впечатляющих – маяк Анива, стоящий на скале Сивучья у труднодоступного мыса Анива. Издалека он похож не то на маленькую крепость, не то на корабельную рубку, случайно оказавшуюся посреди моря. Место для маяка выбрали не случайно. Этот район известен сильными течениями, частыми туманами и подводными камнями, поэтому навигационный ориентир здесь был жизненно необходим. Построили маяк в 1939 году японцы. Тогда мыс назывался Накасиретоку. И такое же имя получил сам маяк. Уже позже, в 1946, после переименования мыса, он стал маяком Анива. Проект разработал инженер Синобу Миура. За 2 с лишним года на скале появилась 9-этажная башня высотой 31 метр. На нижних уровнях размещались оборудование, радиорубка и аппаратная. Выше – жилые комнаты для смотрителей. В центре маяка проходила труба с подвешенным маятником. 270-килограммовую гирю заводили каждые 3 часа. И именно она приводила в движение оптическую систему. Благодаря этому луч маяка вращался и был виден более чем за 32 километра. До 1990 года на маяке работали люди. Потом его перевели на автономное радиоизотопное питание, и Анива стал работать почти без участия человека. В середине 2000-х изотопные установки сняли, после чего маяк окончательно опустел и стал постепенно разрушаться. Сегодня к маяку Анива возят экстремальные морские экскурсии, а лучшее время для них с июня по сентябрь. Путь начинается в Южно-Сахалинске, затем туристов доставляют в поселок Новиково, а дальше остается еще 40 километров по морю на моторных лодках через сильные течения и переменчивую погоду. Зато по дороге открываются водопады Танино-Анивского полуострова, мыс Белый Камень и мыс Мраморный. Маяк Анива больше не ведет корабли, но все равно остается ориентиром для тех, кто ищет на Сахалине не только красивые виды, но и настоящую историю.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Автомобили «Лисян» официально в России. Эксклюзивные условия на весь модельный ряд до 30 апреля 2026 года. Только у официальных дилеров «Лиавто». Гарантия, сервис и оригинальные запчасти. Запишитесь на тест-драйв на сайте liavtoofficial.ru. Лисян. Официально ваш. Предложение ограничено. Меняется количество оферты. Условия акции, перечень моделей комплектующих. Уточняйте у официальных дилеров или на сайте.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
4: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Вы не привыкли довольствоваться малым. Вы всегда мечтаете по-крупному и заслуживаете автомобиль, который идет в ногу с вашими амбициями. Мечтать больше не нужно, ведь новый кроссовер JQ J6 стал доступнее. Мы закупили большую партию автомобилей, чтобы вы могли приобрести JQ всего за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Успейте, пока не разобрали. Приезжайте в JQ Нижегородец. Цена указана на автомобиль JQ J6, комплектация актив с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.

0: Радио Люкс.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
2: Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «За новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.
6: Turn on a neon light. At least make it feel like night. Put on some this or that.

0: История джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Джаз – это скорее психологический настрой, чем музыкальный стиль. Он использует определенный умственный процесс, выраженный спонтанно через какой-то музыкальный инструмент. Моя задача – продлить этот процесс. Билл Эванс.

0: Реклама. Время. Деньги. В мае дарим весомое преимущество при покупке готовой квартиры в КМ Тимирязевский. Узнайте вашу персональную цену в отделе продаж. Комплекс «Сдан». Каркас «Монолит». 420-50-20. ООС «За Новый город». Проектная декларация на наш.ком.рф.
1: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exceed RX с выгодой до 750 тысяч рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exceed Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exceed уже сегодня.
2: Exceed. Born for more.
3: Реклама, не оферта.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Привет! Представляешь, я купил новый гибридный кроссовер. 6 миллионов отдал. Нет, Geely EX5 EMI в BCR Motors от 3 369 990 рублей.
6: Значит, есть приемлемые цены на гибриды?
5: Да, по разумной цене ты получаешь экономичный, но мощный автомобиль с гарантией до 8 лет.
6: Я как раз думал поменять свой. Куда, говоришь, ехать?
5: В Geely BCR Motors на Новикова Прибоя 4. Поехали, подвезу.
7: Указан максимальный цена продажи с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама.
1: Между работой и домом так легко забыть, когда вы в последний раз отдыхали. Пора позаботиться о себе. Простая математика красоты и заботы в ТРК «Фантастика». Чек от 5000 рублей в любом магазине – это шанс выиграть спа-тур на выходные. Природа, уходовые ритуалы и полный релакс. Порадуйте себя покупками, а мы позаботимся о вашем идеальном отдыхе. ТРК «Фантастика». Позвольте себе лучшее.
2: Акция действует с 27 марта до 30 мая 2026 года. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте fantastica.nr.ru. 18+.
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» на волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
5: Расслабься, будь на лайте. Всего 2090 рублей. Тариф «Вечерний лайт» в аквапарк и термальный комплекс «Океанис».
6: Акция действует с 4 по 28 мая 2026 года. При оплате только на кассах аквапарка. Подробная информация на океанис.аквапарк.ру. ОГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
7: Бесплатная замена при покупке моторного масла в автокомплексах «Масленыч». Только оригинальные масла от проверенных производителей. Быстро, выгодно, профессионально. Сеть автокомплексов «Масленыч». Меняйте масло бесплатно. Подробности и сроки у продавцов-консультантов и на сайте masleneч.ru.
8: Привет, Лариса. Где выгодно поменять масло?
9: Маршрут построен до официального сервиса «Агат».
8: Стоп, у официалов всегда дорого.
9: Во всех официальных сервисах «Агат» замена масла всего 6500 рублей и комплексная диагностика авто в подарок. Какой из 7 сервисных центров «Агат» выберете вы?
7: Масляный сервис за 6,5 тысяч рублей в «Агат» и рекордное снижение цен на все виды работ этой весной. Звоните 260.
6: Реклама. Акция для пользователей приложения «Агат РФ» с автомобилями старше 3 лет. Сроки акции до 31 мая 2026 года. Не оферта. 0+.
10: Настройся на весну. Новые образы и яркие акценты для прогулок, работы, отдыха и уютных домашних вечеров. Начни обновление с приятных мелочей и перемен с ТРЦ «Океанис». Выбирай свой маршрут на океанис-дефисмол.ру. Весна уже здесь.
11: LG X70 – универсальный кроссовер для тех, кто ценит практичность. Классические линии кузова, надежные силовые агрегаты и интуитивно понятное управление. Ничего лишнего, только ежедневная уверенность и комфорт за рулем. Сейчас в BCR Motors универсальный кроссовер X70 в наличии от 2 499 990 рублей. Ждем вас в дилерском центре LG на Новикова Прибоя 4.
12: LG – надежность в движении.
13: Указана максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод. Предложение действует до 31 мая 2026 года.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Так, и что у нас тут?
3: 200 тысяч рублей на уют.

0: 2006 года. Информация об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте поездки, получения уточните на сайте portuyut.ru или в ТЦ «Портуют» по адресу Дзержинская, Красноармейская, дом 15Е. ООО «УК «Портуют». Реклама. Не оферта. 18+.
1: Ищешь внедорожник, который не заставит выбирать между реальной проходимостью и повседневным комфортом? Танк – это рамная конструкция, полный привод и премиальный салон в одном автомобиле. В городе он удивляет тишиной и плавностью хода. На бездорожье – уверенностью, которую дают блокировки и интеллектуальный полный привод. Запишись на тест-драйв у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б, чтобы ощутить все преимущества рамных внедорожников «Танк».
2: «Агат. Покупай выгодно».
1: В современном мире забота о здоровье становится все важнее. Но как найти баланс между качеством и доступностью?
3: РЖД Медицина знает ответ. Мы создали систему, где профессионализм врачей сочетается с доступными ценами. От профилактики до лечения. Мы рядом.
1: РЖД Медицина. Здоровье доступно каждому. 266-99-17. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это должен увидеть каждый. Гигант, собравший под своей крышей невероятное количество мебели. Открытый материк. Крупнейший мебельный центр в городе. Тысячи квадратных метров качества, комфорта и функциональности. Открытый материк. На Ларина 7. Больше брендов, больше выбора, больше комфорта. Крупнейший мебельный по данным ООО LCH. ООО УК «Открытый материк». Реклама. Не оферта.
5: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
6: Открыто новое АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово. Обход города Богородск.
7: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
8: Долгожданная беременность не наступает. Клиника «Папа, мама и малыш» успешно помогает стать родителями уже 14 лет. Лечение женского и мужского бесплодия. ЭКОПА ОМС без очереди. Клиника «Папа, мама и малыш». Наш сайт хотим-ребенка.ру. О, Академия женского здоровья и репродукции человека. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Это обвал! Обвал цен в дисконт-центре «Порт-Уют». Цены рухнули. Теперь они просто невероятно выгодные. Успейте купить диваны, кухни, кресла, спальни. Та самая мебель уже здесь, по доступным ценам. Впечатляющий выбор. Не ждите, забирайте, пока все не разобрали. Дисконт-центр мебели. ТЦ «Порт-Уют», Красноармейская, 15Е.
2: Кодовое слово «сегодня». Цель. Скидка 30% в РЖД-медицине.
3: Условия.
2: Запишись и приходи в один день. Код активации 266-99-17.
3: Миссия выполнима.
2: Ваше здоровье под защитой. От диагностики до лечения.
3: РЖД-медицина. Доверьте здоровье профессионалам. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Потеряли дар речи в дисконт-центре мебели гипермаркета «Открытый материк»? Не удивляйтесь.

0: улица Ларина, 7, второй этаж, правое крыло. Реклама, не оферта.
1: Еще больше качества и удобства от сети АЗС-терминал.
2: Открыта новая АЗС-терминал на автодороге Нижний Новгород-Павлово, обход города Богородск.
1: Скачивайте мобильное приложение АЗС-терминал с новыми функциями и заправляйтесь, не выходя из машины. АЗС-терминал. Качественное топливо и отличный сервис. Подробности на azsterminal.ru.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Внимание, внимание! В город приехала большая партия новых JQ J6. Объявляем захват рынка. Выгодные цены, стильный дизайн и современные технологии. Все это в новом кроссовере JQ J6. Всего за 2 030 000 рублей. Не упустите свой шанс. Приезжайте в JQ Нижегородец на Комсомольском шоссе 14А и Надежды Сусловой 28. Цена указана на автомобиль JQ J6 в комплектации «Актив» с максимальной выгодой от дилера. Подробности уточняйте в отделе продаж JQ Нижегородец. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».